0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 4 часа утра.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе прошло в Минске с участием премьер-министра Беларуси. Повестка дня включала 15 вопросов, в том числе в сфере торговли, таможенного сотрудничества, финансовой политики, электроэнергетического рынка, транспорта и логистики. Беларусь предлагает перезагрузить подход к промышленной кооперации в ЕАЭС. Наша страна видит значительный потенциал совместной работы в машиностроении, микроэлектронике, химической промышленности. Главным критерием эффективности должен быть не перечень направлений, а появление реальных совместных проектов. Контртеррористический форум пройдет в Минске с 7 по 8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция, международное научно-практическое заседание, запланированы совместные учения. Бобруйск встречает друзей. С 8 по 10 октября пройдет 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Это авторитетная и постоянная площадка для укрепления народной дипломатии, развития экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами. Главная цель мероприятия – активизация двустороннего сотрудничества на основе взаимных интересов. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин встретился с ветеранами государственной службы. В мероприятии также приняла участие председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская. Люди, чей труд отразился в летописи города, увидели, как преобразился завод тракторных деталей и агрегатов. Подробности на bobrlife.by. «Динамо Шинник» одолел Красную армию со счетом 3-2. Бобруйчане – лидеры золотого дивизиона Западной конференции. Но поединок складывался для дружины Евгения Летова непросто. Овертайм победителя не выявил. В буллитной серии, точнее, была команда «Синеокой». В Бобруйске появилась яркая брендированная остановка «Красный пищевик» на улице Бахарова. Изображение спелых яблок и знаменитого бобруйского зефира радует глаз. А главное, дарит горожанам комфорт и уют во время ожидания транспорта.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 85%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Терпение – главный ключ к успеху. Успех – плохой учитель, заставляющий человека верить в то, что он никогда не проиграет.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка Бобруйскина Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,38, за 100 российских дают 3,61 белорусских. В ЕАЭС планируют разработать общую систему формирования и обмена электронными паспортами. Этот вопрос напрямую влияет на развитие автомобильного рынка, производство сельскохозяйственной техники и завоз машин из-за рубежа. Беларусь создаст со Свердловской областью совместное предприятие по обращению с отходами. В центре внимания перспективы партнерства в природоохранной сфере. Стороны обозначили заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества и поставках оборудования. Французский футбольный клуб «Бордо» сменит владельца. Его выкупили за символический 1 евро. Инвестор приобрел клуб вместе с его долгами и взял на себя обязательства почти на 18 миллионов евро. Летом команду исключили из системы профессиональных лиг, поэтому шестикратный чемпион Франции вынужден играть в любительском дивизионе. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,38. За 100 российских дают 3,61 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 100 долларов за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806. Или 80225-43-6708.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 85%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Республиканский конкурс чтецов стартует в Беларуси. Цель проекта – поддержка талантливой молодежи и привитие культурных ценностей. Произведения должны отражать темы года белорусской женщины, исторической памяти или патриотизма. Участникам предстоит пройти три этапа – дистанционный, отборочный, заключительный тур и финал.
0: Город.
1: В Бобруйске прошел городской субботник. К уборке присоединились работники организаций и предприятий города. Молодежь, неравнодушные бобруйчане. Вооружившись граблями, метлами и мешками для мусора, они дружно убрали опавшую листву, очистили газоны и привели в порядок прилегающую территорию.
0: В мире.
1: В Молдове более 10 населенных пунктов могут остаться без воды из-за низкого уровня воды в реке Прут. Ранее власти ввели ограничения на использование жидкости, запретили мыть улицы, тротуары и наполнять бассейны, обязали промышленные предприятия непродовольственного сектора снизить водопотребление минимум на 20%.
0: Вот это да!
1: Новый вид крошечных лягушек открыли ученые в Эквадоре. Они ядовиты, и многие подвиды еще недостаточно изучены. Одна из особей имеет зеленую спину с беспорядочными желтыми пятнами. Вторая окрашена в черный цвет с ярко-алыми узорами.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 85%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Это утро будет бодрым. Зефир FM.
1: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

finally let go.

0: Ну что ж, доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и сегодня, друзья, да, понедельник, 5 октября, да-да, вы не ослышались, тот самый день, когда будильник звонит с особым оптимизмом, а кофе пахнет надеждой. Понедельник — это, ну, не приговор, друзья, но это новый чист лист, идеально возможность начать бегать, например, по утрам, выучить какой-нибудь язык или хотя бы быстро и вовремя сдать отчет. Кстати, помните, о чем мы когда-то ранее с вами говорили? О том, что физическая активность способствует выделению эндорфинов, гормонов счастья. Так что сегодня лучший день, чтобы проверить это на себе. Например, пройдите одну остановку пешком, сделайте зарядку прямо на кухне, конечно, если вы не опаздываете. Ну что ж, а я, Налимята, с вами начинаю свой дневной эфир на самой сладкой радиоволне.
1: Так звучит город. Зефир FM.

0: Середина часа. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. С вами по-прежнему Налимята. Сегодня понедельник, 5 октября, друзья. Ну и сегодня станет намного прохладнее. Хотя днем ожидается до 19 градусов тепла, существенных осадков не прогнозируют. Но в Могилевской области температура воздуха сегодня поднимется до 16 градусов тепла. Ветер западный, местами до 10 метров в секунду. Заметнее всего похолодает в Бресте. Ну, температура скоро должна снизиться до 18 градусов тепла, друзья. Так что одеваемся теплее и, конечно, согреваемся на самой сладкой радиоволне.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нелимята. Напомню, что сегодня начало рабочей недели, понедельник, да, 5 октября уже. И знаете, что общего у чашки кофе, утренней, например, пробки и проверки рабочих чатов? Все это с порога заряжает нас кортизолом. А вот понедельник традиционно считается самым стрессовым днем недели, и сегодня наша нервная система работает на повышенных оборотах. Но есть способ нажать на паузу, и он не требует ни дорогого абонемента в спортзал, ну, ни часовых медитаций. Ученые из арт-терапии уверяют, всего 10 минут рисования в день способны разгрузить нервную систему не хуже полноценного отдыха. Да, друзья, это не про то, как правильно держать карандаш или соблюдать перспективу. Это процесс, вот когда мы выводим на бумаге линии, круги или просто закрашиваем случайные пятна. Мозг переключается из режима тревоги в режим созидания. Снижается частота сердечных сокращений, выравнивается дыхание. И, кстати, ровно тот же механизм работает, когда мы занимаемся физической активностью. Выделяются эндорфины, те самые гормоны счастья, только вместо беговой дорожки у вас обычный блокнот на краю стола. Поэтому можете прямо сейчас, пока завариваете чай или кофе, возьмите любую ручку, не пытайтесь нарисовать, конечно же, шедевр, просто начните выводить рукой по бумаге что-нибудь. На 10 минут такого занятия, ну что ж, хорошее будет настроение. Оставайтесь на волне Zephyr FM. Ну что ж, если вам сейчас на данный момент лень немного поводить ручкой на бумаге, просто включайте волну 95.4.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. До конца года глава государства рассмотрит положение дел на многих предприятиях промышленной отрасли. Президента интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности белорусской АЭС и ее интеграции в энергосистему страны.
0: Город.
1: В центре досуга и творчества Бобруйска состоялось торжественное открытие выставки «Лазурные оттенки архитектуры». Зрителям представили удивительный мир цианотипии, одной из старейших фотографических техник. Наряду с солнечными отпечатками здесь представлена серия женских портретов, написанных красками.
0: В мире.
1: Германия обновила антирекорд по числу пожилых, живущих за чертой бедности. Специальные доплаты из-за нехватки пенсий вынуждены получать более 770 тысяч человек. В правительстве ФРГ разгорается политическая дискуссия. Министр экономики против досрочного выхода немцев на пенсию в 63 года.
0: Вот это да!
1: Британский путешественник завершил непрерывный одиночный переход на веслах через Тихий и Индийский океаны. Для достижения поставленной задачи мужчина греб по 12 часов в день. При этом самостоятельно отвечал за навигацию, приготовление пищи и ремонт. На преодоление маршрута потребовалось 327 дней и 16 часов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 85%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, вы на самой сладкой радиоволне, и напомню, что с вами по-прежнему Нагремята, и сегодня начало рабочей недели, понедельник. Давайте немного поговорим про белый шум. Вот все частоты, которые способны уловить наше ухо, смешиваются здесь в один ровный обволакивающий поток. Белый шум – это не только дождь, это гул далекой автострады, шум морского прибоя. И, кстати, вы знали, что под белый шум очень хорошо засыпается. Так что, если у вас вдруг бессонница или сложно вообще уснуть, или, например, не хочется, но нужно, включаем на фоне белый шум. И таким вот образом засыпаем. Но у нас на часах полдень, не до сна, рабочий день в самом разгаре, так что бодрствуем и набираемся позитива. Конечно же, на волне 95.4.
1: Дневной зефир.

0: Включайся. Включайся.
1: Ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Почти середина часа на Zephyr FM. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 5 октября. А гороскоп на сегодня заряжает нас и позитивным настроением, и эмоциями, хоть и понедельник. Так что и работать, и отдыхать мы будем страстно и бесповоротно. Наслаждаемся! Не стоит бежать впереди паровоза, нужно быть на лайте и двигаться предельно медленно, чтобы заметить все шансы и возможности по своем пути. Их действительно будет немало, друзья. А вот что делать не нужно, так это вспоминать былые отношения и безумно по ним страдать. Нужно оставить прошлое, друзья, и открываться, конечно же, всему новому. У нас будет немало интересного опыта впереди. Так что дерзайте, а верить гороскопу или нет, это, как всегда я говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: Действия, а не слова, приводят к успеху. Делай то, что доставляет истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке появился электрический кроссовер GIC V-Home, модель суббренда Ion. Электромотор на передней оси развивает 224 лошадиные силы, разгон до 100 км в час занимает 7,9 секунды. Батарея емкостью 75 кВт обеспечивает заявленные 650 км автономности. Багажник вмещает до 978 литров со сложными сидениями. Подвеска эффективно сглаживает неровности, управляемость остается стабильной даже на поворотах. Среди ассистентов адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, контроль слепых зон, 7 подушек безопасности.
1: Про машины для людей.
2: Суббренд BYD Fang Chengbao начал принимать заказы на флагманский кроссовер Tai 9, который поступит в продажу в конце года. Это шестиместный гибрид длиной 5 метров 27 сантиметров с колесной базой 3.13. Масштаб полноценного премиум внедорожника. Под капотом работает связка из 1,5-литрового турбомотора на 156 лошадиных сил и двух электродвигателей. Суммарная отдача достигает 544 лошадиные силы. Полный привод дополнен пневмоподвеской и подруливающими задними колесами. А батарея емкостью 66 кВт обеспечивает запас хода на электротяге. В салоне кресло с вентиляцией, массажем и функцией нулевой гравитации. Tai 9 продолжает расширение китайских брендов в сегмент роскошных внедорожников, где прежде доминировали европейские марки.
1: Дай газу!
2: На Нюрбургринге замечен прототип обновленного Mercedes CLE кабриолет. Авто проходит дорожные испытания. Модель получит новый дизайн, фары и фонари со звездным светодиодным рисунком, обновленные решетку и бампер. В линейке, вероятно, останутся 2-литровые моторы на 201 и 255 лошадиных сил, а также 3-литровый гибридный двигатель на 375 лошадиных сил. Пневмоподвеска и спортивные настройки шасси должны подчеркнуть баланс комфорта и динамики. Дизайн экстерьера сохранит фирменную элегантность Mercedes, но станет выразительнее за счет новой светотехники. Инженеры делают ставку на улучшенную шумоизоляцию. Премьера модели ожидается в начале 27-го.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

слушаете самую сладкую радиоволну. Напомню, понедельник, 5 октября. Начало новой недели, которую вот природа решила встретить, ну, по-настоящему осенним настроением. Октябрь вступил в свои права, а этот месяц, когда воздух становится прозрачным, а город готовится к зиме. Но пока еще щедро делится остатками тепла, которую мы обязательно воспользуемся. И самое время доставать уютные свитера и заваривать чай с облепихой. Пока вы греетесь, я на Лимят включаю для вас самые классные хиты на Zephyr FM. И в ближайшее время послушаем группу Fast Family Hunter X. 95.4 FM.

0: Русски 13 часов. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в Белоруссии. Этой сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Синеокой на 2026-2030 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт.
0: Город.
1: Создай скейт-парк будущего своими руками. В Бобруйске стартует масштабный молодежный конкурс идей. Участникам предлагают продумать площадку, спортивные элементы, зонирование, благоустройство территории и возможности для людей с разным уровнем подготовки. Работать над проектом можно самостоятельно или командой. Подробнее на bobberlife.by.
0: В мире.
1: Поляков ждут новые правила оплаты за отопление. Власти вводят обязательную минимальную плату за тепло. Каждый жилец должен будет оплачивать поддержание базовой температуры в здании на уровне 16 градусов, даже если его собственные батареи абсолютно холодные.
0: Вот это да!
1: Руины затерянного города возрастом в 11 тысяч лет нашли на дне озера Ван в Турции. Высота стены 2,4 метра над дном озера, протяженность 45 метров. Сооружение могла возвести развитая цивилизация, знакомая с передовыми для своего времени технологиями. Ученые намерены продолжать исследования.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 85%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: Говорят, понедельник день тяжелый, но мы-то с вами знаем, что это просто день, когда организму критически не хватает правильных углеводов. Пока вы думаете, чем скрасить этот рабочий полдень, ну, ловите пару фактов для аппетита. Во всем мире ежегодно продают более 5 миллиардов пиц, друзья. И самое главное, 61% людей на планете предпочитают именно тонкую корочку. Так что долой угрызение совести. Делаем заказ, берем ломтик за самый пожаристый край и врываемся в рабочую неделю с удовольствием. А я, Налимята, прямо сейчас в прямом эфире разыграю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, большим выбором азиатской итальянской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимую пиццу на любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас испытать удачу и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», внимательно слушайте мой вопрос и сделайте правильный выбор, так как дам несколько вариантов ответа, а вы отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже должен определиться победитель, так что дерзайте. Как вы думаете, какая самая маленькая пицца в мире вот приготовили? Дам несколько вариантов ответа. 33 сантиметра, 33 дециметра, либо 33 миллиметра. Выбирайте свой верный вариант и отправляйте на короткий номер радио 9544.
1: Сделано в Беларуси.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, середина часа, вы на самой сладкой радиоволне, а я на Лимята продолжаю нашу традиционную игру в прямом эфире. Разыгрываем аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Кстати, знаете, что слово «пицца» с итальянского переводится просто как «пирог», а знаменитая Маргарита носит имя королевы Италии. Так что, когда вы заказываете ее с доставкой, вы можете сказать «обедаете как королевски». Ну что, вы прямо сейчас выиграть эту королевскую пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно внимательно слушать мой вопрос и выбрать правильный ответ, вариант свой, и отправить его на короткий номер радио 9544. Как вы думаете, вот какого размера приготовили самую маленькую пиццу в мире? Дам несколько вариантов ответа. 33 сантиметра первый вариант, 33 дециметра, либо 33 миллиметра всего лишь. Отправляйте свой верный вариант ответа на короткий номер радио 9544, ну и в конце этого часа определится победитель.

0: нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами Налимяту по-прежнему. А разыгрывали аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» с большим выбором итальянско-азиатской кухни. Если нет возможности зайти в такое заведение, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Ну давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель нашей традиционной игры в прямом эфире. А я задавала вопрос, какая самая маленькая пицца в мире была зарегистрирована, да? Давала даже несколько вариантов ответа, чтобы вы смогли не только быстро с этим справиться и ответить, но и также быстрее всех. И давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 3244. Мы вас поздравляем. Вы наш сегодняшний первый победитель на этой неделе. Обязательно с вами свяжемся. Правда, чуть позже расскажем, где и как забрать свой приз. Итак, самая маленькая пицца в мире из зарегистрированных имеет диаметр всего 33 миллиметра. Автор рекорда россиянин Владислав Злогостев, город Южно-Сахалинск. Ну и зарегистрирована была в 2020 году. Миниатюрная копия классической пиццы Маргариты была приготовлена из настоящих ингредиентов: теста, соус, сыров моцарелла и пармезан. Вот такие дела. Ну что ж, слышимся уже в следующем часу, а сейчас наслаждаемся музыкальным хитом.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Председатель российского банка ПСБ на встрече с Александром Лукашенко подчеркнул приоритетность сотрудничества с Минском. Петр Фродков поблагодарил главу государства за возможность встречи и подчеркнул, укрепление партнерских связей с Синюкой имеет стратегическое значение для финансового учреждения.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 771 нарушение ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 8 бесправников. 100 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 19 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Франция стала самым слабым звеном Европы за время правления Эммануэля Макрона. Политическое движение президента после его ухода с поста в 2027 году фактически будет невозможным. А обещанная экономическая модернизация так и не привела к изменению материальной ситуации во Франции, где правительственные расходы традиционно играют существенную роль.
0: Культур-мультур.
1: Нового «Гарри Поттера» от HBO уже озвучили на русском. Появился первый трейлер сериала с официальным дубляжом. В кадре новые Гарри, Рон, Гермиона, Хагрид, Снейп и Хогвартс. К слову, премьера первого сезона 25 декабря.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: ладно, но все же красиво. Осень, а говорят, понедельник день тяжелый. Но только не под нашу музыку на Zephyr FM. Так что оставляем суету, друзья, за порогом. Нальем себе горячего чая с лимоном или просто бодрящий кофе. И позволим этому серому, но по-своему красивому дню просто быть. Идеальный саундтрек для вашего осеннего понедельника продолжает звучать на волне 95.4.
1: Дневной зефир.

0: всегда чуть-чуть добрей. Держать в руках свою синицу, а не ловить тех журавлей, что в небе скоро могут скрыться, скрыться, скрыться.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупку. Гипермаркет Билд, город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: что, на часах 14.34, сегодня понедельник, а вот задумывались вы, как именно в голове сохраняются моменты нашей жизни? А вот все долгое время биология памяти оставалась загадкой, но недавние исследования перевернули наше представление о ней. Оказалось, что для формирования долговременных воспоминаний мозгу просто необходимо легкое воспаление. Так он буквально выжигает важные события в памяти. Да, а кристаллизация этих моментов происходит именно во сне. Поэтому очень важно хорошо нам высыпаться. Но самое удивительное, пока вы просто отдыхаете, ваш мозг не только пересматривает архив прошлого, но и активно моделирует ваше будущее. А о том, как работает невероятный биологический механизм, нам специалисты будут еще рассказывать и делиться этими моментами. Ну что ж, будем ждать. А пока мы на самой сладкой радиоволне будем наслаждаться сегодняшним днем, ну, конечно же, слушать треки АО от Карисмы.
1: Дневной зефир.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM.
1: Ну что ж, утренняя понедельничная гравитация уже должна была отступить, и мы официально перевалили за экватор первой половины дня. А октябрь в самом разгаре, друзья. Дни становятся короче, а запахи ярче, и самое время сделать паузу. Выдохнуть и с новыми силами взяться за дела. Или не браться, а просто немного помечтать под наш плейлист. Как бы вы ни решили провести этот день, включаем звук громче на самой сладкой радиоволне. А с вами была Наливята. Мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Ну что ж, пора мне с вами прощаться, но услышимся уже завтра, в этот вторник, с 11 утра.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM». В Бобруйске 15 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км в час, которая сократит время в пути между столицами с 7-9 до 3 часов.
0: Город.
1: С 8 по 10 октября Бобруйск станет центром межрегионального сотрудничества двух стран. Десятки делегаций из 60 городов объединятся для участия в 14-м форуме городов-побратимов Беларуси и России. Главная цель – развитие деловых отношений, укрепление союзных связей. В программе – масштабная выставка от местных производителей, молодежная встреча, подписание новых соглашений о побратимстве.
0: В мире.
1: В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов. Ни один из кандидатов не смог преодолеть рубеж в 50%. По результатам обработки почти всех протоколов лидирует бывший сенатор Флавио Болсонару, которого поддержали 47% избирателей. Действующий глава государства занял второе место с результатом 45 пунктов.
0: Вот это да!
1: Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2026 года дали за технологию, которая позволяет управлять нейронами с помощью света. Все началось с изучения одноклеточной водоросли, чувствительной к свету. Ученые нашли белок и научились с его помощью включать нервные клетки. Так появилась оптогенетика – метод, помогающий изучать память, эмоции, поведение и работу мозга при различных нарушениях.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: У АО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Озимыми зерновыми в Беларуси засажено более 1 330 000 гектаров. План работ выполнен на 89%. К слову, под сев уже запахано 1 482 000 гектаров, это 99% от общего объема. Одновременно продолжается уборка сахарной свеклы, картофеля и овощей. Ведется заготовка кормов для животноводства.
0: Детали.
1: Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на контртеррористическом форуме в Минске 7-8 октября. В его программе международная научно-практическая конференция ШОС и СНГ по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение совместного учения компетентных органов двух содружеств «Евразия антитеррор 2026».
0: В мире.
1: Правительство Франции представит в Сенате законопроект, который подразумевает коллективную ответственность участников беспорядков, независимо от того, наносили ли они лично ущерб имуществу. Документ предусматривает возможность взимания компенсации в размере до 10 тысяч евро.
0: Вот это да!
1: Американцы перестали ходить на свидания, это слишком дорого. По данным исследования, 43% молодых одиноких людей стали реже ходить на встречи, 37% сокращают число в целом, а 33% винят экономику в своих проблемах. Почти каждый четвертый опрошенный заявил, готов ускорить свои отношения и начать играть в семью раньше, чем ему хотелось бы, просто чтобы сэкономить.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 15. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
7: Сделано в Беларуси.

материков, но твоя стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго ходили.

таким, потом становятся хорошим, другие тебе с толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. С 7 октября топливо станет дороже на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» корректирует розничные цены на автомобильное горючее. Теперь за литр бензина 92-го соотечественники заплатят 2 рубля 62 копейки, за 95-й – 2,72, а 98-й обойдется в 2,94 белорусских. Обладатели дизельных авто будут платить по 2,72 за 1 единицу объема. Уборку кукурузы на зерно начали во всех регионах Беларуси. На полях сельхозпредприятий, где культура достигла оптимальной спелости, идет массовая жатва. В первую очередь это Брестская и Гомельская области. Общий намолот более 100 тысяч тонн зерна кукурузы с урожайностью 66 центнеров с гектара. Также сейчас продолжается сев озимых зерновых, сбор овощного урожая и заготовка кормов. На аукционе в Нью-Йорке выставят 12 полотен величайших художников. Эксперты уже назвали эту коллекцию одной из самых важных и дорогих в импрессионистском и постимпрессионистском искусстве среди когда-либо выставлявшихся. Изюминкой торгов единодушно называют «Цветущие каштаны» Ван Гога, которая создана за несколько недель до его смерти. Ее оценили в 180 миллионов долларов. К слову, более 60 лет человечество не могло любоваться этим изображением. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха ночью плюс 9, в дневные часы термометр покажет до 18 с плюсом. Влажность 65%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Мы меряем любовь уровнем страдания, а здоровая любовь – это про то, насколько ты счастлив.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончились.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modemb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. До конца года глава государства рассмотрит положение дел на многих предприятиях промышленной отрасли. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция, научно-практическое заседание. Запланированы совместные учения. С 8 по 10 октября Бобруйск станет центром межрегионального сотрудничества двух стран. Десятки делегаций из 60 городов объединятся для участия в 14-м форуме городов-побратимов Беларуси и России. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 771 нарушение ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 8 бесправников. 100 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 19 из которых находились в нетрезвом состоянии. Создай скейт-парк будущего своими руками. В Бобруйске стартует масштабный молодежный конкурс идей. Участникам предлагают продумать площадку. Работать над проектом можно самостоятельно или командой. Все подробности на bobrlife.by. Прошло торжественное открытие выставки «Лазурные оттенки архитектуры». Зрителям представили удивительный мир цианотипии, одной из старейших фотографических техник. В Бобруйске прошел городской субботник. К уборке присоединились работники организации и предприятий города, молодежь, неравнодушные бобруйчане. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 18 с плюсом. Влажность 65%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке появился электрический кроссовер GIC V-Home, модель суббренда Ion. Электромотор на передней оси развивает 224 лошадиные силы, разгон до 100 км в час занимает 7,9 секунды. Батарея емкостью 75 кВт обеспечивает заявленные 650 км автономности. Багажник вмещает до 978 литров со сложными сидениями. Подвеска эффективно сглаживает неровности, управляемость остается стабильной даже на поворотах. Среди ассистентов адаптивный круиз-контроль, удержание полосы, контроль слепых зон, 7 подушек безопасности.
1: Про машины для людей.
2: Суббренд BYD Fang Chengbao начал принимать заказы на флагманский кроссовер Tai 9, который поступит в продажу в конце года. Это шестиместный гибрид длиной 5 метров 27 сантиметров с колесной базой 3.13. Масштаб полноценного премиум-внедорожника. Под капотом работает связка из 1,5-литрового турбомотора на 156 лошадиных сил и двух электродвигателей. Суммарная отдача достигает 544 лошадиные силы. Полный привод дополнен пневмоподвеской и подруливающими задними колесами. А батарея емкостью 66 кВт обеспечивает запас хода на электротяге. В салоне кресло с вентиляцией, массажем и функцией нулевой гравитации. Tai 9 продолжает расширение китайских брендов в сегмент роскошных внедорожников, где прежде доминировали европейские марки.
1: Дай газу!
2: На Нюрбургринге замечен прототип обновленного Mercedes CLE кабриолет. Авто проходит дорожные испытания. Модель получит новый дизайн. Фары и фонари со звездным светодиодным рисунком. Обновленные решетку и бампер. В линейке, вероятно, останутся 2-литровые моторы на 201 и 255 лошадиных сил, а также 3-литровый гибридный двигатель на 375 лошадиных сил. Пневмоподвеска и спортивные настройки шасси должны подчеркнуть баланс комфорта и динамики. Дизайн экстерьера сохранит фирменную элегантность Mercedes, но станет выразительной за счет новой светотехники. Инженеры делают ставку на улучшенную шумоизоляцию. Премьера модели ожидается в начале 27-го.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Сады в мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

холодного октябрьского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. И снова мы в эфире на нашем «Зефире», пишет Светлана Дегтярева. Самый теплый домашний приветик летит роднулеш Мадженьке. Сегодня я дома, арена отменяется, приветик улетел. Удачной и легкой недели тебе, заряда на все дни и прекрасного настроения. Береги себя, всегда скучаю, жду и люблю. Лариса и Сережа Плитько, самой душевной вам встречи. Самый солнечный приветик из дома летит моему сыну Сереже Плитько в этот туманный понедельник, пишет Лариса. Дорогой, ну что, шашлык на мангале, вжик на старте, на встрече. 100 миллионов обнимашка от всех наших, отдельно от Катюши и всей ее семьи. Передаем привет любимому сыну Лиде Минченко Вячеславу. Любим тебя, целуем, обнимаем. Береги себя. Игоречек Батян, наши поздравления с днем рождения. Ждем тебя, обнимаем. Мама Ирочка, Артем и Полина. Искренний теплый привет Игорю Михайловичу в день рождения от Ирины Эдуардовны и всей нашей большой семьи. Здоровья тебе, терпения, как можно скорее приблизить нашу встречу. Обнимаем. Игорю Михайловичу поздравления с днем рождения. Огромный привет от Юры и Лены. И еще одно поздравление Игорю Батяну. Привет с днем рождения от семьи Крупович. Ждем тебя. Поздравления с днем рождения Татьяны, Саши и наших семей. Скучаем, ждем и надеемся на скорую встречу. Игорю Михайловичу Батяну от Александра Викентьевича. Здоровья, любим и ждем. Поздравления с днем рождения Игорю Михайловичу. Здоровья, терпения и ждем Галя и Чеслав. С днем рождения Игоря Батяна. Ждем скорее домой Антонина и Андрей. Самому родному, любимому мужчине на свете Бармонтову Алексею передают приветики его якутяночка. Пусть этот вечер улыбнется тебе так же, как ты улыбаешься мне. Слушай радио и вспоминай меня. Я тебя обожаю. Обращаемся к вам с просьбой поздравить нашего дорогого швагра Батяна Игоря Михайловича с днем рождения. Желаем всех благ, крепкого здоровья, терпения, исполнения желаний Божьей благодати. Пусть в твоем сердце всегда живут вера, надежда и любовь. Мы очень любим тебя, помним и крепко обнимаем. Твои родные Чернявские, тетя Мария. До встречи! Игорь Михайлович, с днем рождения! Пусть у тебя будет много спокойных, счастливых и светлых дней. Желаю тебе Леночка, Райнер и Даник. От Сергея Васильевича поздравления Игорю Михайловичу с днем рождения! Артем выехал домой только что. Тебе приветик тоже для Игоря Михайловича. Передаю привет любимому мужу по Столовскому Николаю. Самые теплые объятия, крепкий поцелуй, мысленно рядом. Очень скучаю и люблю. Жена Ксюня.

Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет из славного города Бобруйска, теплый и душевный, летит замечательным ребятам Татьяне, Анатолику, Свету, Игорю, Никите, Насте, а также большому поклоннику радио «Зефир ФМ» Леониду. Огромный привет с пожеланиями отличного вечера и прекрасного осеннего настроения. Передайте, пожалуйста, большущий привет нашему Михасю Памфиленко. Выходные прошли активно, дети сейчас в бассейне на тренировке. Папа встречает мамы с работы, мы все слушаем наше полюбившееся радио «Зефир». Приветики сегодня отправила «Встречай» твоим мальчишкам, тоже большой привет. Любим тебя до космоса и твоя сестер. Дорогой Батян Игорь Михайлович, с днем рождения вас! Сколько бы ни было вокруг преград, знайте, вас помнят, любят и ждут. Мы желаем вам прежде всего железного здоровья, терпения и душевного спокойствия. Пусть этот период останется позади, а впереди будут только светлые дни. Берегите себя и помните, мы вас очень любим и ждем в Лиде. Чернявский Игорь, Юля и Матвей. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Люблю тебя, скучаю, ты мой солнечный лучик, который всегда живет в моем сердце. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду, безумно люблю. Самые нежные скучающие обнимашки и целовашки летят любимому, милому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, написала Алиса. Родной наш, приветик улетел, ловим и с детками делаем пастилу и закатываем пюре. У нас все хорошо, береги себя, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Всю свою нежность и любовь передаю моему солнышку, мужу Валерию, пишет Инна Хрибунова. Радулечка, все у нас хорошо, Макс все-таки решил вопрос, я хоть выдохнула. Так что не переживай, любимый мой, как же я рада была видеть тебя. В этот момент будто весь мир замирает и остаемся только мы. Я люблю смотреть в твои глаза, в них я вижу все, любовь, силу, нежность и мое счастье. Я люблю чувствовать тебя, твое тепло и твое сердце рядом с моим. А я тебя как люблю, вот так. Так сильно, присильно. Целую, обволакиваю душой. Береги себя, я только твоя. И так будет вечно. Всем доброго вечера желает Мария Цейко. Передаю крепкие объятия, бесконечные нежные поцелуи, море ласки моему любимому мужу Цейко Денису. Дома все хорошо, одевайся теплее, береги себя для меня. Хорошего настроения, мой родной, целую тебя, обнимаю крепко. Мои нежные объятия и любовь будут согревать тебя по ночам. Люблю безмерно, твоя жена Мария. Передаем свой домашний привет к нашему родному человеку Людвиковичу Александру. А у нас все хорошо, надеемся, у тебя все отлично. Мы желаем тебе хорошего настроения и веры в лучшее. Ну а мы любим тебя, скучаем и ждем. Закуп вкусняшек продолжается, крепко обняли твои родные.

0: позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Лети, скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо на работе, завтра отправлю приветик. Солнышко, старайся на конец ноября или на начало, так как у Маргариты свадьба 14 ноября. Любимый, ты прекрасный мужчина, самый лучший муж. Не представляла, что можно так сильно любить, но мои чувства растут к тебе с каждым днем. Я обожаю тебя, мой хороший, любим, скучаем, обнимаем, целуем. Хорошего настроения и вечерочка, доброй ночи, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Передаю солнечный привет своему брату Роману. Вчера ждала звоночек, но его не было, печально. У нас все хорошо, очень скучаю. Хорошего дня и выздоравливай. Люблю тебя, сестра Настя. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все в порядке. Сегодня дома вот звонила бабушке, приглашала их с дедушкой на день рождения. Они пока точно не знают. Я очень люблю тебя и сильно по тебе скучаю. Привет понедельника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, написала Наталья. Наш любимый человек, все у нас нормально, но не хватает только тебя. Ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Береги себя, все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, приветик прочтешь завтра, а командировка моя прошла тихо и спокойно, не переживай. Люблю безумно сильно и скучаю, мне нужен только ты один. Сладеньких снов, душа моя! Теплый домашний приветик передаю любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. Дорогой мой братишка, очень рада была увидеться, пусть наши встречи в скором времени станут чаще. Поздравляю вас с Мариной, с годовщиной свадьбы. Берегите друг друга, живите счастливо. У меня все хорошо, возвращаюсь с ребятишками домой. Хорошего вечера и отличного настроения. Обнимаю тебя! Хочу передать привет самому любимому дорогому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бутенок мой, очень радовала услышать, у нас все хорошо, сейчас побегу с дочерью в школу искусств. Я очень сильно скучаю, ты мне очень нужен, береги себя. У тебя есть мы, а у нас ты, любим и ждем. Обнимаю крепко и целую мой любимый носик, твоя любимая жена. Хорошего вечера! Всем доброго, теплого вечера желает Татьяна Дриневская. Самый душевный, любящий приветик летит сегодня нашему родному, любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, убрали с поля морковь и свеклу. С завтрашнего дня я в отпуске. Очень рада была увидеть тебя и услышать. Хорошего вечера, сыночек. Позитивного настроения и крепкого здоровья. Мы тебя безмерно любим и скучаем. Ждем с нетерпением. Храни тебя, Господь мой дорогой. Целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Передаю солнечный нежный привет любимому Хайдару от Алины. Счастлива от новостей, скоро желаю хорошего настроения, очень сильно люблю и скучаю. Береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо, ты у меня самый лучший, сильный и умный. Передайте пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину, пишет Ольга. Сегодня все были вместе, жаль, что мало, но все еще впереди. Не унываем, любим и ждем. Игнату справку закрыли, завтра в школу. Обнимаем крепко и желаем хорошего вечера. Твоя любящая семья. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: отличного уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный теплый душевный приветик летит в солнечное Приднестровье для замечательных ребят Татьяны, Анатолика, Светы, Игоря, Никиты, Насти, а также большого поклонника радио Зефир ФМ Леонида. Мы желаем вам отличного осеннего настроения и прекрасного вечера. С днем рождения Игоря Батяна! Ждем скорее домой Антонина и Андрей. Игорю Михайловичу поздравления от тети Марии. Любящий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Очень рада была слышать. В выходные у меня постараюсь все сделать. А на Валберис то, что хочешь, 65 рублей, не переживай, все будет. Главное, не болей, выздоравливаем и хорошее. Люблю, скучаю. Твоя жена. Хочу поздравить своего друга Егора Косарева с днем рождения, пишет Антон Кузьмич. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим родным и близким, исполнения желаний. Пусть везде тебя преследует удача. Тетю Иру тоже поздравил сегодня. Желаю доброй ночи, братское сердце. Осталось немного, и все пойдет в гору. Всем доброго вечерочка. Передаем любящий приветик нашему дорогому рабец Егору. У нас все хорошо, все дома. Здоровый приветик полетел к тебе. Жди хорошего вечера. Обнимаем, целуем, скучаем и ждем. Твоя семья. Хочу передать привет моему сыну Егору Косареву и поздравить его с 25-летием, написала Ирина. С днем рождения тебя, мой сынок, ты моя жизнь и моя гордость. Хочу сказать тебе кое-что, дорогое моему сердцу. Ты замечательный сын, и я горжусь тобой, ты подарок моей жизни. Никогда не сдавайся, верь в себя и никогда в себе не сомневайся. Что бы ни случилось, я всегда рядом, быть твоей мамой – это невероятное счастье. Я люблю тебя, сынок, дедуля и бабуля ждут тебя и передают свои поздравления. Поздравления. Огромный привет от Захара и Марка, а также от твоих друзей. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик своему любимому бабульчке Барматову Алексею. Опять лег на больничный, решил немного откосить до четверга, потому что мама вышла на работу из отпуска. Люблю и целую тебя. Глебушонок передает привет крестному дяде Леше. На выходных крутил велики, ездил на рыбалку, ничего не поймал. Папа тоже передает тебе огромный привет. Передаю самый теплый, любящий и скучающий приветик моему любименькому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Как ты там? У нас все хорошо, надеюсь, у тебя тоже все в порядке. С нетерпением жду долгожданной встречи, чтобы скорее обнять тебя и поцеловать с крепкими обнимашками. Твои мама, братишка, сестра, племяшка и Юрик. Передаю приветик нашему любимому дорогому братишке Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Надеемся, все у тебя хорошо. Мы уже все на чемоданах и в сборах. Ждем безумно момента, считаем денечки. Отправь приветик, может, еще что вспомнил. До скорых встреч, дорогой. Еще немного, и мы будем вместе. Теплый привет Барматову Алексею от Дашульки из Гродно. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
1: Сделано в Беларуси. Я словно к ней.

С началом новой полноценной октябрьской рабочей недели мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня тепло. Катюша пошла в школу первый день после болезни. Серафим поехал в Столин. Хорошего вечера. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама! Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. У меня праздничное настроение сегодня. Получила приветик. Спасибо большое за такие теплые душевные слова. Я тебя очень-очень сильно-сильно люблю. Ты мой любименький братик. Береги себя. У нас все хорошо. Сегодня папе купила дождевик для прогулок с Беллой. Целуем, обнимаем. Твоя сестра. Любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костик, у меня все хорошо, новая работа нравится, коллектив хороший. Очень скучаю, твой Светик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мне всегда тебя было мало, даже если ты рядом со мной. Мне всегда тебя не хватало, ощущала нехватку души.

10 билет. А сейчас умираю от жажды, потому что тебя рядом нет. Люблю тебя до мурашек, твое солнышко. Передаю привет моему сыночку Баранскому Дмитрию Юрьевичу. Здоровья и терпения, верь своей жене, она у тебя умница. Здравствуй, Дмитрий Барон Баранский. Завтра карета моя до тебя не доедет. Прошу понимания. Держите спину и осанку прямо. Вам это очень идет. С уважением и любовью, баронесса Баранская. Привет, пламенный, передаю своему любимому бабочке Бармонтову Алексею. Твоя дочь чуть заболела после поездки, но уже чувствую себя получше. Осталось горло вылечить. В субботу днюшка. Вот обалдеть, так что надо быть здоровой. Тебя только не хватает. Люблю, скучаю, обнимаю. Твоя дочурка. Максимус, посылаем тебе из нашего гнездышка самый теплый любящий привет. У нас все замечательно. Вчера случилось маленькое чудо. В Лиду приехали Лидуся, Ульяна и Светочка. Это был такой сюрприз, что я до сих пор улыбаюсь, вспоминая наш вечер. Время пролетело незаметно, но даже в 22:00 мы успели вернуться домой полные впечатлений. Очень любим тебя, безумно скучаем, ждем с нетерпением, обнимаем крепко. Твоя семья. Горячий привет хочу передать своему любимому братику Бармонтову Алексею. Завтра у меня аттестация, но Лена Доценко не приедет, поэтому я немного успокоилась, но все равно волнуюсь. Тепло обнимаю и очень скучаю. Твоя сестрица. Передаю огромный любящий приветик своему сыночку Нуфриенко Сергею. Сыночек, все у нас хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Береги себя, отпусти ситуацию, жизнь продолжается. Мы любим тебя, скучаем и ждем. Привет, Барматов Алексею от Катюшки. Я приехала в гости к мамуле. Очень рада ее видеть. Побуду тут весь месяц. Буду с вами на связи. А пока обнимаю. Хорошего вечера. Пусть сегодня будет повод улыбнуться. Самое сладкое радио Зефир. Передайте, пожалуйста, теплый привет моему любимому сыну Аристарху. Мой Аристарх, я жду тебя и верю в то, что все будет хорошо. Я с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Любим, ценим, уважаем. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.

19.46 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья! Поздравляю своего любимого сына Славка Дмитрия с днем рождения. Сыночек, мы любим тебя и ждем, мы с тобой. Держись, твоя мама. Батянчик, приветик, с днем рождения, твои родные. Еще одно сообщение. Батянчик, ждем. Ну что же, друзья, у вас есть еще, правда, совсем немного времени зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением в этот понедельник. Ну а пока послушаем Романа Харланова с треком «Осень». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

Же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной, недождливой осени, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не

0: Включайся. Zephyr FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

0: Вечерний зефир.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить, обещаю

Сповзли заплутані дні, серці нігти аті, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти. Вокруг все явно не то, кофе остывший глоток. Я сейчас докурю и придумаю новый смысл. А звезды дальше горят, считая нас высоко. Я сейчас докурю и начну заново жить.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сделано в Беларуси.
1: Убиваю сам, ведь уже не спросишь больше, где ты там пропал. День на минималах, в голове туманно.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?